слепая воля провидения. Артистка сделалась больна, лишилась голоса и зрения, и бродит.